Ёлки, уж шкаек, кантухтахкик, какой стал им сотчик, кан стал их тахкик, там и гичник таугичик. А мы танцики туечик, и к вам как с нами аху кане ёечик. Камамичик, и тайги патн кушчик, как тимаки им сотчик. Кантаун стоит такик, кантус какик, а скини сон. Як таун макианой, вапахта мае вапахти гусия, кип мат сон наутански спамнама. Мице тау мпейтоу те,